0: caso Pinkel Bay, voy a ir a Rodney Pinkel Bay.
1: Я знаю, что там, где он растает.